Господи, что тя наши стужающими, ноги восстают на меня, ноги глаголи души моей, и спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя и вознесяй главу мою. Гласом моим ко Господу во звах и услышим я от горы святые свои я. Азуснук и спах вас так, яко Господь заступит меня. Не боюсь я тем людей окрест нападающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой. Яко ты поразил еси вся враждующая миксуя, зубы грешников сокрушил еси, Господнее спасение, и на люди твои благословение твое. Азу, слухи, спак, востак, яко Господь заступит меня.